0: тренда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

тренда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные.

тренда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные

0: тренда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодые.